Хетх. Моим Реш Хетх. Руах. Ададама. Эш. Моим Руах. Адама. Эш. Моим Руах. Адама. Эш. Моим Руах. Адама. Эш. Моим Руах.